0: Да бы хорошо было.
1: Так, пока.
2: Текила!
0: Федрик, не берешь?
2: Нет, я не хочу, как она бурра, он тауни.